0: на грани бунт.
1: Че не бунт. И звуки в образы твои леплю. И не знаю, че любить.